Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: социальных служб не звонят с такими вопросами, не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Зиля.

0: Радиосында реклама.
1: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
2: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239 08 243 59.

0: Детские каникулы с АЗС Тарифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте tarifazs.ru. 18+.
1: 2026 год.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Қойшан бітейінді бүгіш. Ял итерге вақыт та йок. Пазысы, утыртасы, нишлерге дә білмейм.
6: Біз білебіз. Уралец сәуде йортына кел. Көп түрлі мини-тракторлар арасындан көліңе ұшығанын сойлап ал. Мини-тракторларға жайланмалар да бар. Рәхәтләнеп эшлә. Уралец сәуде йорты. Қозан, Мамадыш тракты, 35-ші йорт.
7: Ипиге ялған май тәмендә әни қолларының назы. Ярату хисе. Яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да Тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: Ашлар сұрау бойынша қобатлап күрсетті. Рахметігіз. Әкият әкімат келусіздан жамағат.
1: 2026 ел.
2: Суточные и подрощенные гусята породы линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
3: 203-96-51.
2: Звоните.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
5: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
6: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
7: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
8: Емле түркіні.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
1: Тойдан бута ушкеле. Селят чеги смену ларгадеше. Береда волагзны шанышлы дуслар, кызыклы шоралар, юнга билин нергете. Тулырак селят нуктай биз сайтында.

0: Кукмара 107.9 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап үскен 30 күннік Рос 308 тұқымлы итшебелері сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Биремнерден ишлисен?
5: Бақшада инде, а син?
4: Мен терез алыштырам.
5: Узенме?
4: Юк инде, онды ишны профессионалларға тапшырам. Алтын қолы ишмасы пластик терезелерні шәвитіп куябек.
6: Опас, койбыш, буа, тәте, шкамы тамақ районларына хәтле бары вышлилер. Алюминий конструкциялер ішлә бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм койбыш районнарында офислары да ішлей. Телефонын язып кой. 8-93-93-96-90-91. Алтын қолы ишмасы.
7: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш. Жоопылығы шекленген жамғияты.
8: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП.

0: Борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
2: Гөлназ Шәрифҗанова.

0: Әхиметігіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедларда дұрыс жиылған һәм күләнген келеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Майские каникулы с АЗС Таифынка. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
2: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
3: 18+.
4: 2026 год. Их ты, Мар! 8-9 май күнлерінде Қазан шәһәрінің Unix концертлар залында Мұншаташ эстрада театры Тұрмыш түгел әкият есімді тамашасын Көп санлы тамашашылар сұрау бойынша Қабатлап көрсетті.
5: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: В торговом центре «Форд» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Рөстәм Асадуллин.

0: Радиосында реклама. Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
1: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Койдан бута ушкиле. Селят джегис меноларга дэше. Береда болагызна шанышлы дуслар, кызыклыш оралар, юнга билимнер кете. Тулырак селят нуктай биз сайтында, әм социаль челтерлерді. Джейнен селят дәуткер. КБУ Экцеселят ОКРМ 166-020-60-60.
3: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам. И наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 1010. Подробности на bakirova.com.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Болгар 106 FM. Болгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
2: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әйтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренч. Украин 18-884-7189-582.
5: 2026 ел. Ящик лево 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Арыслана, яз җилләре. Җырчы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Бжмах злеп, шитиллерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендірә тұрған лемге байкуллер. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшін, қыдыретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 800-269-23. Интернет-сайт бакирова.ком.
3: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
4: Соба инкубаторы

0: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш жауаплылығы шекленген жамғияты.
2: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Илсур Шәрипҗанов.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама. МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Димәк, дөрес җавап.
3: Гафу итегез. Мин ишетмик калдым.
2: Ай, сорау да. Җавабы да, бүләге дә, шәп кунак та, якшәмбе 16 сәгать 24 минутта Болгар радиосында булачак.
4: Уенда сүз
2: игътибар белән тыңлагыз, яме? 12+.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская». Лаишевский район, село Атабаево.
2: Телефон в Казани 203-96-51.
3: 203-96-51.
1: Звоните.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Койдан бута ушкиле. Селят джеги смену аргадеше. Береда болагызны шанышлы дуслар, кызыклышы оралар, йоңа білімнер кете. Тулырак селят ноктай биз сайтында, әм социаль челтерлерді.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
7: Их ты вар! 8-9 май көннәрендә Казан шәһәренең Урикс концертлар залында Мунча таш эстрада театры Тормыш түгел әкият исемле тамашасын Күп санлы тамашачылар сорау буенча Кабатлап күрсәтә. Рәхим итегез. Әкият әкәмәт килүсездән җәмәгать.
8: 2026 ел.
9: Алло.
8: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
9: Так.
8: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
9: Что?
8: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
10: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Ихтибар! Ихтибар!

0: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
1: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
2: Их ты бар! Их ты бар!
3: Их ты бар! Булгар радио сатагдимита!
4: Уникенче сентябрь! Татнефть аренада!
5: Булгар радио сафест!
6: Популяр жерщилар!
7: Дертлезерлар!
8: Юмор хэм койнар хитлар фестивале!
9: Килигес!
10: Татнефть аренанан бозын!
11: Бергаляп!
12: Билетла кассир на вторую сайтна.
13: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Озан Талстограмма Бранчир. ОКРН – Изун Сигас, 4-6-эндур, 4-6-эндур, 5-6-эндур.
14: Икемен Гермолтанчил, ящик для «Отоплюс».
15: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
16: Лилияна Ирназарова.

0: болучуларга тоштомалар. Питреш Ильинка улы. 8-917-88-77-138.
1: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Ауыл слушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш. Жауаплылығы шекленген жамғияты.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 50.

0: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
2: Биремнерден ишлисен?
3: Бахчада инде, а син?
2: Мин терезе алыштырам.
3: Узынь мэ?
2: Юг инде, онда ишны профессионалларга тапшырам. Алтын кулы ишмасы пластик терезелерни шевитып куябей.
4: Опас, койбыш, буа, тәтеш, камы тамағы районларына хатлы бары вышлилер. Алюминий конструкциялар ишлабирелер. Беседка хам верандаларны пыялалыйлар. Опас хам койбыш районларында офислары да ишли. Телефонын йозып кой. 8-93-93-96-90-91. Алтын кулы ишмасы.
5: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
6: Соба инкубаторы пешкен бодай ошау искен 30 кыннык Рос 68 токымлы итшибилер сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
7: Майские каникулы в САЗС «Тарифынка». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте tarifazs.ru. 18+.
8: 2026 год.
9: Суточные и подрощенные гусята породы линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
10: Телефон в Казани 203 96 51.

0: 33-96-51.
1: Звоните.
2: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәмі. Әсен әзір түгілмәлі, бір шылма. Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берәләр. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-5095.
5: Диля Нигматуллина.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
1: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
2: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
4: Қойдан бұл тауыш келі, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышылы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді, жәйінен сілетті өткер. Күбу үтсі сілет өкілейін 1566-0-20-60-Озан.
5: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәмі. Әсен әзір түгілмәлі, бір шылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Қатты мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-8-43.
6: Татарстанда юғары сифат хәм түбән бәйләр Кащаковский қозылар фермасында. Қоз бәткесі 260 сумнан. Бірні, унны, езіні олығыз. Көпләп сатып алушыларға тошламалар. Петрәш Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
7: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
8: Казан,
7: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
9: Акция 2026 елның 31 декабря кадәр гамәлдә.
10: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.

0: Кирши Таханасе. Телефон 88-269-23-23. Интернет-сайт bakirova.com.
1: Алдан таби белән киңәшләшү кирәк.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Уважаемые родители, помните, ребенок в машине – объект вашего пристального внимания. Детское удерживающее устройство и ремень безопасности – обязательные атрибуты передвижения ребенка в автомобиле. Как бы ни был безопасен ваш автомобиль, сохранить здоровье и жизнь вашего ребенка смогут только ваша забота и абсолютное соблюдение соответствующих правил. Садясь в автомобиль, первым делом пристегните вашего ребенка и пристегнитесь сами. Присоединяйтесь ко всероссийской социальной акции «Движение с уважением». И счастливой вам дороги! Всегда ваша госавтоинспекция.
3: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 700.